проходит час, богатства и клейноты. Нам не дал низ, не мам низ, сердца и тенскноты. Лечь мы без скар, пламенем вар, стопими свят на злото. Gdy się pieszczotą

есть маша манери, так штубок за низший кляс. А да, то не выпада, где выхование, где облада. Тем, кто бы тел, мал уже и стэмп, уже с ним взял, вот и годню в

0: уступок за нижший пляс.
1: А, да.
0: Где бы купание, где кругла? Ты кто бы тебя, а лжейстер? Уже с ними чал, вот и годню в падне встал.